0: без перестанку моліться.
1: Милосердный Господь, мы так благодарны Тебе за день прошедший. Мы так благодарны Тебе за чудные милости Твои, которые мы видели во всех поворотах нашей жизни в этом дне. Да, воистину, Ты сохранил нас от всякого рода зла. Ты даровал нам здоровьечко, Ты даровал нам жизнь, Ты даровал нам пропитание. Ты благословил нас на трудах наших. Милость Твоя была в жизни нашей, в семьях наших и в стране нашей. Мы благодарим Тебя, Господь. Господь, и в это вечернее время, предавая свою жизнь в Твои руки, наша молитва, благослови нас на ложах наших, вразумляй нас, Господь, и в ночных сновидениях, да будет милость Твоя над нами и над нашей страной. Тебе честь, хвала и слава, Ты достоин, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.